0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики. Рейтинг составил Минпромторг. Наш регион в топе одновременно по нескольким направлениям, в том числе по региональным мерам поддержки, взаимодействию с предприятиями и продвижению промышленной продукции. В министерстве также назвали приоритетные направления для развития. Это новые материалы и химия, беспилотные авиационные системы и машиностроение. В этой связи ряд проектов, которые реализуют ивановские компании, обозначены ключевыми для страны. В Кинешме продолжается масштабная реставрация Троицкого собора. Его построили в 1838 году на средства верующих. В советскую эпоху храм дважды закрывали. Он использовался сначала под склад зерна, а затем под картинную галерею. Сейчас центральному куполу возвращают исторический вид. Его украсили малым барабаном, увенчанным золотым крестом. Строители смонтировали новую стропильную систему и приступили к облицовке металлическими листами с покрытием, имитирующим позолоту. Ивановскую область посетили китайские журналисты. Медиатур по Золотому кольцу России посвящен 70-летию сотрудничества информационных агентств ТАСС и Синьхуа. Одна из основательниц главного китайского информагентства Цюй Дуи – воспитанница Ивановского интердома. Поэтому он стал одной из важнейших остановок на маршруте. В ходе встречи гости из Поднебесной и областные чиновники обсудили совместные образовательные и гуманитарные проекты, развитие ликпрома, туризма и малых городов. В Минпросвещение считают ненормальным желание детей есть мармеладных червячков. По словам специалистов, тягу к лакомствам в форме абсолютно неприемлемых образов нельзя назвать адекватной с точки зрения психоневролога, поскольку она может негативно влиять на пищевые привычки ребенка. Подобное поведение продиктовано зарубежными видеороликами, добавили в ведомстве. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 47 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 14 июля.
1: Год 1896.
2: На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. В 1889 году

0: на художественные выставки в Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 лошадиные силы. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
1: Год 1903.
0: Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути. 13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. 3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.
1: Год 1941.
0: Впервые в бою была применена знаменитая ракетная установка «Катюша». В конце июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». Известно несколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятная из них связана с заводской маркой «К» завода-изготовителя первых боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней. «Катюша» стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. А в начале июля 1941 года была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым. Она была вооружена 7 такими боевыми установками, и 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш».
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ГОСУ Дневала, Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-333-503-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики. Рейтинг составил Минпромторг. Наш регион в топе одновременно по нескольким направлениям, в том числе по региональным мерам поддержки, взаимодействию с предприятиями и продвижению промышленной продукции. В министерстве также назвали приоритетные направления для развития. Это новые материалы и химия, беспилотные авиационные системы и машиностроение. В этой связи ряд проектов, которые реализуют ивановские компании, обозначены ключевыми для страны. В Кинешме продолжается масштабная реставрация Троицкого собора. Его построили в 1838 году на средства верующих. В советскую эпоху храм дважды закрывали. Он использовался сначала под склад зерна, а затем под картинную галерею. Сейчас центральному куполу возвращают исторический вид. Его украсили малым барабаном, увенчанным золотым крестом. Строители смонтировали новую стропильную систему и приступили к облицовке металлическими листами с покрытием, имитирующим позолоту. Ивановскую область посетили китайские журналисты. Медиатур по Золотому кольцу России посвящен 70-летию сотрудничества информационных агентств ТАСС и Синьхуа. Одна из основательниц главного китайского информагентства Сюй Дуи – воспитанница Ивановского интердома. Поэтому он стал одной из важнейших остановок на маршруте. В ходе встречи гости из Поднебесной и областные чиновники обсудили совместные образовательные и гуманитарные проекты, развитие лекпрома, туризма и малого городов. В Минпросвещение считают ненормальным желание детей есть мармеладных червячков. По словам специалистов, тягу к лакомствам в форме абсолютно неприемлемых образов нельзя назвать адекватной с точки зрения психоневролога, поскольку она может негативно влиять на пищевые привычки ребенка. Подобное поведение продиктовано зарубежными видеороликами, добавили в ведомстве. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 47 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Когда нужна идеальная точность и уверенность в каждом движении, Makita – профессиональный инструмент, инновационные двигатели, продуманная эргономика и долгий срок службы. Makita – когда мастерство встречается с надежностью. Бигам – выбор профессионала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики. Рейтинг составил Минпромторг. Наш регион в топе одновременно по нескольким направлениям, в том числе по региональным мерам поддержки, взаимодействию с предприятиями и продвижению промышленной продукции. В министерстве также назвали приоритетные направления для развития. Это новые материалы и химия, беспилотные авиационные системы и машиностроение. В этой связи ряд проектов, которые реализуют ивановские компании, обозначены ключевыми для страны. В Кинешме продолжается масштабная реставрация Троицкого собора. Его построили в 1838 году на средства верующих. В советскую эпоху храм дважды закрывали. Он использовался сначала под склад зерна, а затем под картинную галерею. Сейчас центральному куполу возвращают исторический вид. Его украсили малым барабаном, увенчанным золотым крестом. Строители смонтировали новую стропильную систему и приступили к облицовке металлическими листами с покрытием, имитирующим позолоту. Ивановскую область посетили китайские журналисты. Медиатур по Золотому кольцу России посвящен 70-летию сотрудничества информационных агентств ТАСС и Синьхуа. Одна из основательниц главного китайского информагентства Сюй Дуи – воспитанница Ивановского интердома. Поэтому он стал одной из важнейших остановок на маршруте. В ходе встречи гости из Поднебесной и областные чиновники обсудили совместные образовательные и гуманитарные проекты, развитие лекпрома, туризма и малого. Городов. В Минпросвещение считают ненормальным желание детей есть мармеладных червячков. По словам специалистов, тягу к лакомствам в форме абсолютно неприемлемых образов нельзя назвать адекватной с точки зрения психоневролога, поскольку она может негативно влиять на пищевые привычки ребенка. Подобное поведение продиктовано зарубежными видеороликами, добавили в ведомстве. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 47 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Бегам для вас. Насос для полива Парма 1590 рублей. И садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 890 рублей. Бегам.
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля ВК-фест в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4.

0: kp.ru. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели, диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос Утоснегивана, Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-00-263.
10: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. Между тем, если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право на компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, пишет «Арти». По словам юристов, такие нормы закреплены Верховным судом, а иски подаются на основании статьи Гражданского кодекса. Причем доказывать свою невиновность придется именно дорожной службе, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроингрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
8: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Ивановые 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики. Рейтинг составил Минпромторг. Наш регион в топе одновременно по нескольким направлениям, в том числе по региональным мерам поддержки, взаимодействию с предприятиями и продвижению промышленной продукции. В министерстве также назвали приоритетные направления для развития. Это новые материалы и химия, беспилотные авиационные системы и машиностроение. В этой связи ряд проектов, которые реализуют ивановские компании, обозначены ключевыми для страны. В Кинешме продолжается масштабная реставрация Троицкого собора. Его построили в 1838 году на средства верующих. В советскую эпоху храм дважды закрывали. Он использовался сначала под склад зерна, а затем под картинную галерею. Сейчас центральному куполу возвращают исторический вид. Его украсили малым барабаном, увенчанным золотым крестом. Строители смонтировали новую стропильную систему и приступили к облицовке металлическими листами с покрытием, имитирующим позолоту. Ивановскую область посетили китайские журналисты. Медиатур по Золотому кольцу России посвящен 70-летию сотрудничества информационных агентств ТАСС и Синьхуа. Одна из основательниц главного китайского информагентства Сюй Дуи – воспитанница Ивановского интердома. Поэтому он стал одной из важнейших остановок на маршруте. В ходе встречи гости из Поднебесной и областные чиновники обсудили совместные образовательные и гуманитарные проекты, развитие ликпрома, туризма и малого. Городов. В Минпросвещение считают ненормальным желание детей есть мармеладных червячков. По словам специалистов, тягу к лакомствам в форме абсолютно неприемлемых образов нельзя назвать адекватной с точки зрения психоневролога, поскольку она может негативно влиять на пищевые привычки ребенка. Подобное поведение продиктовано зарубежными видеороликами, добавили в ведомстве. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 47 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 14 июля.
1: Год 1896.
2: На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. В 1889 году Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой завод и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных особенностей. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один из первых автомобилей серийного производства немецкий «Бенц» модели «Вело». Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фрезе, инженера, владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошел испытания в мае 1896 года, а 14 июля модель была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 лошадиные силы. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
1: Год 1903.
2: Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути. 13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. 3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.
1: Год 1941.
2: Впервые в бою была применена знаменитая ракетная установка «Катюша». В конце июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». Известно несколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятная из них связана с заводской маркой «К» завода-изготовителя первых боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней. «Катюша» стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. А в начале июля 1941 года была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым. Она была вооружена 7 такими боевыми установками. И 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Картофель свежий 49,90. Томат тепличный 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 900 1-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии, добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля ВК-фест в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26 года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19 диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
10: Выгодно?
9: Да.
10: Где?
9: В высшей лиге.
11: Дыня «Торпедо» 99,90. Персик инжирный 199,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. Между тем, если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право на компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, пишет «Арти». По словам юристов, такие нормы закреплены Верховным судом, а иски подаются на основании статьи Гражданского кодекса. Причем доказывать свою невиновность придется именно дорожной службе, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
5: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901 501. Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
9: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
10: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
9: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
10: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
9: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
11: Уважаемая Светлана Корягина, Иваново FM поздравляет вас в день взятия Бастилии. Во Франции совершали революцию, и вы родились, чтобы совершать свои личные победы. Желаем вам, чтобы все ваши крепости, будь то страхи или сомнения, падали так же быстро, как Бастилия перед народом. Пусть ваша жизнь будет полна свободных решений.
0: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой!
3: 57-71-17.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка «УТРК Тополь», на Лежневской 55. 0+.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Картофель свежий 49,90. Томат тепличный 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
9: Уважаемый Василий Зорин, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день исторической революции, а значит, вы умеете ломать стереотипы и строить новые. Пусть ваша зоркость помогает вам видеть возможности там, где другие видят стены. Пусть ваш праздник будет грандиознее, чем взятие Бастилии, хотя бы по количеству улыбок.
0: На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области продолжают делать дворы светлее. В регионе устанавливают уличные светильники на придомовых территориях в рамках проекта «Светлый двор». В этом году он охватит более 90 территорий. Работы пройдут как в Иванове, так и в районах нашего края. Прием заявок на благоустройство дворов в 2027 году объявят в декабре. Для врачей скорой помощи введут новые стандарты работы. Они начнут действовать с 1 сентября. Теперь специалисты скорой при ЧС должны обладать широким спектром компетенций. От проведения реанимационных мероприятий до принятия ответственных клинических решений. Помимо доставки пациентов в стационар, крайне важно быстро оценить его состояние, выбрать правильную тактику действий и определить направление госпитализации по действующим рекомендациям. В Фурманове комплексно обновляют социальные объекты и городские общественные пространства. По региональной программе капремонтов в городе приводят в порядок детсад номер 3. Также там благоустраивают территорию у дома номер 2 на улице Хлебникова. На месте пустыря появляется уютное пространство для отдыха и прогулок. А в первой школе тем временем завершается ремонт кровли. Почти половина опрошенных юных россиян признаются, что начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. Около четверти в первый месяц, а 4% уже через неделю после окончания учебного года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Большинству не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками. Треть скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере школы. Каждый пятый школьник признался, что во время каникул ему не хватает любимых учителей. При этом сами уроки и получение новых знаний назвали причиной тоски 13% подростков. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 47 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 14 июля.
1: Год 1896.
2: На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. В 1889 году Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой завод и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных особенностей. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один из первых автомобилей серийного производства немецкий «Бенц» модели «Вело». Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фрезе, инженера, владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошел испытания в мае 1896 года, а 14 июля модель была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 лошадиные силы. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
1: Год 1903.
2: Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути. 13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. 3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.
1: Год 1941.
2: Впервые в бою была применена знаменитая ракетная установка «Катюша». В конце июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». Известно несколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятная из них связана с заводской маркой «К» завода-изготовителя первых боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней. «Катюша» стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. А в начале июля 1941 года была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым. Она была вооружена 7 такими боевыми установками, и 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
10: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, ОКРН 13-333-00-263.
12: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Дыня «Торпедо» 99,90. Персик инжирный 199,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии, добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля ВК-фест в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: как ждала тебя, Вова.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Дыня торпеда 99,90. Персик инжирный 199,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля VKFest в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась. Но заявленный запас хода немного уменьшился. 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
10: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Почти 7 тысяч жителей Пучежа обеспечат качественной водой. По нацпроекту в городе ремонтируют станцию водоподготовки. Это ключевой элемент системы водоснабжения. Сейчас качество воды из водопровода зависит от сезонных факторов и состояния Волги. Действующие фильтры с очисткой уже не справляются. На станции полностью заменят все системы на новое современное оборудование. Добавим, в 25-м в регионе модернизировали 16 объектов коммунальной инфраструктуры. В этом году финансирование программы увеличили вдвое. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишут РИА Новости. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять аномалии плода на ранних сроках беременности. В Кинешме создают современный молодежный центр. По президентскому проекту «Регион для молодых» начался капремонт здания на улице Правды. Там заменят инженерные сети, окна и двери, сделают внутреннюю отделку. Центр объединит современные площадки для обучения, творчества, воплощения инициатив и проектов юных кинешемцев. Например, появится пространство для фиджитал-спорта, медиа-студия и музей профессий. 4 города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа – возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Его обновило аналитическое агентство «Намбе». Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Среди российских городов в лидерах Нижний Новгород. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. Далее в российской части рейтинга идут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Наименее безопасными городами мира признаны Претория и Йоханнесбург в ЮАР и венесуэльский Каракас. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 47 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм разрабатывает Минтранс. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их стоимость к обычным поездкам. Ранее в ведомстве также говорили и о возможных скидках на такси для многодетных семей. Чуть больше половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин. 19% уже внедрили некоторые модификации. Лишь 28% респондентов признались, что ничего не хотят менять. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Менее популярны дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера и обновление двигателя. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Почти 7 тысяч жителей Пучежа обеспечат качественной водой. По нацпроекту в городе ремонтируют станцию водоподготовки. Это ключевой элемент системы водоснабжения. Сейчас качество воды из водопровода зависит от сезонных факторов и состояния Волги. Действующие фильтры с очисткой уже не справляются. На станции полностью заменят все системы на новое современное оборудование. Добавим, в 25-м в регионе модернизировали 16 объектов коммунальной инфраструктуры. В этом году финансирование программы увеличили вдвое. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишут РИА Новости. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять аномалии плода на ранних сроках беременности. В Кинешме создают современный молодежный центр. По президентскому проекту «Регион для молодых» начался капремонт здания на улице Правды. Там заменят инженерные сети, окна и двери, сделают внутреннюю отделку. Центр объединит современные площадки для обучения, творчества, воплощения инициатив и проектов юных кинешанцев. Например, появится пространство для фиджитал-спорта, медиа-студия и музей профессий. 4 города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа – возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Его обновило аналитическое агентство «Намбе». Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Среди российских городов в лидерах Нижний Новгород. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. Далее в российской части рейтинга идут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Наименее безопасными городами мира признаны Претория и Йоханнесбург в ЮАР и венесуэльский Каракас. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 14 июля.
1: Год 1896.
2: На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. В 1889 году Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой завод и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных особенностей. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один из первых автомобилей серийного производства немецкий «Бенц» модели «Вело». Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фрезе, инженера, владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошел испытания в мае 1896 года, а 14 июля модель была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 лошадиные силы. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
1: Год 1903.
2: Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути. 13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. 3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.
1: Год 1941.
2: Впервые в бою была применена знаменитая ракетная установка «Катюша». В конце июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». Известно несколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятная из них связана с заводской маркой «К» завода-изготовителя первых боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней. «Катюша» стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. А в начале июля 1941 года была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым. Она была вооружена 7 такими боевыми установками. И 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 500045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 500045.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытой ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
12: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
13: Пьяный олень дороги не хозяин.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров – Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диван, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Почти 7 тысяч жителей Пучежа обеспечат качественной водой. По нацпроекту в городе ремонтируют станцию водоподготовки. Это ключевой элемент системы водоснабжения. Сейчас качество воды из водопровода зависит от сезонных факторов и состояния Волги. Действующие фильтры с очисткой уже не справляются. На станции полностью заменят все системы на новое современное оборудование. Добавим, в 25-м в регионе модернизировали 16 объектов коммунальной инфраструктуры. В этом году финансирование программы увеличили вдвое. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишут РИА Новости. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять аномалии плода на ранних сроках беременности. В Кинешме создают современный молодежный центр. По президентскому проекту «Регион для молодых» начался капремонт здания на улице Правды. Там заменят инженерные сети, окна и двери, сделают внутреннюю отделку. Центр объединит современные площадки для обучения, творчества, воплощения инициатив и проектов юных кинешанцев. Например, появится пространство для фиджитал-спорта, медиа-студия и музей профессий. 4 города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа – возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Его обновило аналитическое агентство «Намбе». Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Среди российских городов в лидерах Нижний Новгород. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. Далее в российской части рейтинга идут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Наименее безопасными городами мира признаны Претория и Йоханнесбург в ЮАР и венесуэльский Каракас. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирован для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля ВК-фест в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ГОСУ Тестикова, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
10: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская 55, 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России в три раза взлетели продажи японских автомобилей. С января по май на российский учет было поставлено почти 40 тысяч новых машин. По словам экспертов, японский автопром признан у нас в стране очень надежным и относительно недорогим в эксплуатации, потому что запасные части через наш восточный хаб доставляются до сих пор и без особых затруднений. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota, на второе место попала Mazda, замыкает тройку лидеров Honda. Среди других японских брендов также наблюдается положительная динамика у Nissan, Lexus и Mitsubishi. Глава Домского комитета по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение направлено главам МВД и Минцифры, сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местной полицией. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу «одного окна». Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов. Закажи рекламу на «Иваново FM». Телефон 901-501. С вами «Иваново FM».
1: Шел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

0: Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

остались от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-370074 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ» – первое областное радио.